Капльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Хочешь услышать это вживую?
1: Хочешь узнать, что ждет тебя в будущем?
2: Хотите, чтобы ваш район развивался?
3: Хочешь заглянуть в будущее и изменить судьбу?
4: Хотите узнать, сколько стоит ваша квартира?
5: Хочешь быть в курсе горячих новостей шоу-бизнеса?
6: Хотите выгодно поменять свою старую технику на новую?
7: Хотите ноутбук стильный?
8: Хотите сэкономить?
9: Хотите участок в готовом
10: Хотите
9: поселке?
10: Хотите узнать свою судьбу?
11: Хотите больше драйва?
12: Хочется приключений?
13: Хотите выиграть новый
14: Хочешь
13: седан?
14: Хочешь зацепить девчонку?
15: Хотите потрогать руками?
16: Тоже хотите общаться, переобщаться?
17: Хотите новую шутку?
18: Хотите получать от шопинга еще
19: Хочешь
18: больше положительных?
20: Хотите новый мобильный
19: Хотите
20: телефон?
21: Хочешь отправиться в Париж?
22: Хотите, чтобы все это звучало с утра до вечера? В эфире «Радио Чапельдук». Радио Чапельдук – экологически чистое радио, без рекламы. Мы существуем только на средства от вашей поддержки.
23: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с вашими.

В эфире радио «Чип и Льдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Смотрите, Бабалян Ньюс на радио Чебальдук.
2: Добрый вечер, в эфире студия радио Чебальдук, и в эфире новости.
1: Добрый вечер.
2: В студии с вами Алексей Снегурцев.
1: И
2: очередное... Высылки цыган из Франции, руководители Еврокомиссии убеждены, что Париж пренебрегает ЕС, и Еврокомиссар противоречит нормам свободы передвижения Евросоюза.
1: 29 сентября 2 место 2 матча Рубину.
2: Игорь, но ведь в очередном матче выяснилось, что...
1: Все зависит от...
2: плей-офф. Ну что ж, продолжаем новости. Пенсионеры хотят отсудить и по 50 тысяч рублей за летнего смога. Экологические правонарушения, масок для дыхания...
1: Мособлсуд вынес остальным троим фигурантам приговор полковнику Квачкову Чубайс, сообщает РИА Новости.
2: Всех, конечно, интересует шахматная тема. Что вы можете сообщить, Игорь?
1: С удовольствием. В Ханты-Мансийске советский спорт 12-й чемпион мира незаконным.
2: Но ведь Кирсан Илюмжинов, Анатолий Карпов, вице-президент ФИДЕ.
1: Там были еще кандидатами Гарри Каспаров.
2: Ну, время покажет. И что же, в завершении выпуска о погоде? А завтра градусов и летняя жара сменилась. Да, Игорь?
1: Северо-западный. Местами дождь.
2: Не забудьте дождики, зонтики и всего хорошего.
1: С вами были
2: и Антон Кирсовский.
1: Всего
3: Hello, boys, it's Bernadette.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Страничка поэзии на радио Чиппельдук.
1: Я спешила, я летела к тебе. Я знала, что ты один. Рисовала, представляла себе сюжеты тех картин, где мы вместе, где нет мести моей. Теперь ты точно один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

радио Чипальдо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Юрген пишет нам. И такая дребедень целый день. День-день-лень. И тюлень позвонит, то олень. А недавно две газели позвонили и запели.
4: Алло.
3: Юрген.
4: Да.
5: Какие представители флоры и фауны вам в последнее время названивали?
4: Чиппельдук.
5: Нет, представители флоры и фауны.
4: Флоры и фауны. Какой флоры и фауны?
5: Посмотрите в журнал звонков, у вас там будет написано олень, тюлень, что там?
4: Да, а вот сейчас чиппельдук вышел.
3: А это что за зверь? Он какой? Он летучий, плавающий,
4: пушистый.
5: Да. Ну хорошо.
3: Он вот пишет, Юрген, приобрел новую профессию психолог-мамолог. Что-то такое, такое нехорошее что-то, что ли? Что за профессия такая?
5: Почему? Очень хорошо.
3: Мамолог — это и... как?
5: Мамолог — это проверяет, что у тебя вообще.
3: Что?
5: Как ты, насколько ты отличаешься от мужчины? Женщинами вообще?
3: Пополог-мамолог вот какой-то такой, что ли?
5: Да по-другому. Ты не знаешь, что такое мамолог?
3: Нет. Ну, вы довольны этой профессией, главное?
4: Так что нет-то? Конечно, да.
5: Много у вас клиентов?
4: По-разному.
5: По-разному, хорошо. А то, может, я думаю, тюлень позвонит. Может, вы с тюленем или с оленем, вот с ними, может, у вас?
4: Только женщины.
3: Юрген сегодня сговорчивый, покладистый такой совсем.
5: А как обстановка с жильем? Мы помним, у вас были неприятности.
3: Отстроились после пожара там?
4: Отстроились, да. Хором отстроили, все, отстроили.
3: В три кирпича, наверное, уже дерево не используете при строительстве?
4: Ну, нет, ну, дерево тоже как бы оно должно расти. Я же как посадил дерево, вырастил сына. Покрасил забор.
3: Напомню, это Юрген у нас в Кинешме расположен. Вот я смотрю по навигатору. Сейчас он... Какой улице? Только вот что-то не показывает.
4: Так, улица Красноветкинская.
3: Красноветкинская?
4: Да.
5: Что же за улица такая Красноветкинская?
4: Нет, если насчет офиса, офис у меня в центре города. Центр города у нас один.
3: Там офис, площадь Ленина, естественно.
4: Студия, да. Ну, там не площадь Ленина, но вообще в каждом городе почти есть улица Ленина. У нас еще улица Комсомольская.
3: Комсомольская, записываем.
5: Красноветкинская мне больше понравилась.
4: Красноветкинская.
3: Так.
4: Комсомольская, вообще у нас красный город какой-то. Ленина улица. Так вот. Я просто еще изготавливаю карту города Кинешмы. Ну, вот так. Поскольку я еще дизайнер, художник, оформитель.
5: Никто до вас не удосужился, так уже.
3: Это первая будет карта.
5: Да,
3: видимо.
5: Кинешмы. То есть живут люди как-то так на ощупь.
4: Она на ощупь очень достаточно интересная. Если я вам по электронной почте вышлю образец, или а лучше вживую, чтобы вам по адресу. Вот, вы
5: присылайте карту Кинешмы. Мы можем ее разослать многим нашим респондентам, будет интересно.
4: Вообще здорово будет, да.
3: Но она же на одном берегу вся, да? Или разделена все-таки?
4: Нет,
3: правобережная?
4: Нет, у нас по правой стороне, то есть со стороны, вот если и Плёс идет, потом вот Кинешма, потом словно Юрьевец, там Нижний Новгород, то есть вот по этой стороне, по правой. Плёс, наверное, я думаю, все знают.
5: Ну да. А какие у вас коллективы музыкальные в Кинешме есть?
4: Да, «Дети одной реки». Ну, я люблю роковое исполнение.
5: Ну, чтобы ярко выраженное что-то
3: кинешмянское.
5: Кинешмообразное что-то вот в творчестве.
4: Кинешмен.
5: Кинешманское такое.
4: Город у нас тихий, спокойный, провинциальный. Хотя достаточно интересные иногда бывают сюжеты.
3: Юрген, а что там все-таки вот с этой говорящей шапкой? Мы долго будем, так сказать, байки слушать вокруг да около? Когда уже заговорит эта шапка?
4: Она говорит, она уже заговорила. Вот.
3: Ну так может она сейчас поговорит в эфир-то? Прямо сейчас не может она?
4: Нет, она у меня сейчас в офисе на данный момент находится.
5: Вот. Да. Офис в центре города, это далеко. И,
4: да, я так понял, что когда она много говорит, от нее становится очень тесно. Слишком много она разговаривает. Поэтому я просто ее выключил на данный момент. Она стоит на зарядке. Переделанный, вставлены туда Bluetooth наушники, то есть все достаточно интересно так подошло, и динамики прям вот встали, как будто там и были.
3: Вы нам на YouTube какую-нибудь ссылочку там на форум скиньте, чтобы мы посмотрели это. А то когда вы доберетесь до Москвы?
4: Интернет ограниченный, YouTube почти не пользуюсь. Если ВКонтакте, вот через ВКонтакте, то можно будет скинуть.
5: Вы же запишите ее хотя бы на магнитофон, чтобы в следующий раз мы могли послушать.
4: Хорошо. хорошо, ладно, я обязательно запишу.
3: Их надо свести друг с другом, вот с этим питерским адептом техногенного шума, который там тоже все никак не довезет нам устройство, которое там каких-то работает на пинг-понговых шариках, что-то там оно запускает, поливает.
5: Да. Ну все.
4: Все,
5: да. Жена на месте, значит, все нормально там?
4: Да? Все на месте, все нормально.
5: А то, может, новая профессия жену отпугнула. Ну, ладно.
4: Все, удачи вам.
5: Счастливо.
3: Спасибо. Чипальдук, не забывайте.
4: Пока. Нет, конечно, постоянно слушаю.
3: Спасибо. Пока.
4: До свидания, пока.

Мэтт Дэймон как-то сказал: «Тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки». Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Вот Мэтт спит. Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего на участке.

0: отрезке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, — сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, — сообщает газета.
1: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.
2: Are we having an earthquake? That was enjoyable. God, let's fuck.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
0: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Внимание! Возможен чипальдук.
1: Что такое чипальдук? Ответы на некоторые вопросы лежат подчас в самых неожиданных областях. Например, что общего между интернет-радио 21 века и знаменитым советским поэтом начала века 20-го Владимиром Маяковским? Казалось бы, ничего. Однако не спешите с ответом.
2: 150 миллионов. Мастера этой поэмы имя. Пуля, ритм, рифма, огонь из здания в здание. 150 миллионов говорят губами моими.
1: И дело не в том, что поэт примыкал к футуристам и, как большой художник и футуролог, наверняка предвидел будущее развитие мультимедийных технологий, интернета и социальных сетей. Нет. За ответом нам придется отправиться в Америку, в город Чикаго начала 20-х годов прошлого века. И отправиться туда вслед за самим Владимиром Владимировичем Маяковским.
2: Теперь повернем вдохновенье колесо. Наново ритма мерка. Этой части главное действующее лицо. Вильсон. Место действия – Америка.
1: Рассказывает литературовед, исследователь творчества Владимира Маяковского Наталья Борисовна Броммер, которая была знакома еще с Лилией Брик.
3: В первые годы советской власти Владимир Маяковский пишет свою знаменитую поэму «150 миллионов» и отправляется в поездку по североамериканским Соединенным Штатам. Там он посещает Нью-Йорк, Детройт, Питтсбург, Филадельфию и, что для нас важно, Чикаго.
2: В Чикаго 14 тысяч улиц, солнц площадей лучи, от каждой 700 переулков, длиною поезду на год. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго от света солнце...
3: А что же чудного и важного в Чикаго для нас, спросите вы? Не торопитесь, наберитесь немножко терпения.
2: В Чикаго такой свирепеет грохот, что грузовоз с тысячесильной машиною казался, что ветрится тихая кровь.
1: Этот людской муравейник мегаполиса в описаниях поэта и сегодня поражает наше воображение всевозможными невиданными техническими новшествами, размахом, грохотом, концентрацией капиталов и роскоши. А что уж говорить о читателях-современниках поэта в едва поднимающейся после разрухи России.
2: Аэростанция на небоскребе. Вперед! Пружиня бока в дирижабле. Сожмутся мосты до воробьих ребер. Чикаго внизу землею прижаблен.
1: Да, захватывающее путешествие по Чикаго устроил нам сегодня Владимир Маяковский.
3: Да-да, совершенно верно.
2: Русских в город тот не везет пароход. Не для нас дворцов этажи. Я один там был. В барах и ел, и пил, попивал в барах с янками джин. Может, пустят и вас. Не пустили пока, начиняйтесь же и вы чудесами. В скороходах, в стихах, в сапогах. Исходите Америку сами.
1: Но сегодня-то мы можем походить по Чикаго не только в стихах, сапогах, но и в обыкновенных кроссовках. Правда?
3: Ну, конечно.
2: Тоннели в метро, подземные версты вырыем и выйдем на площадь. Народом запружено, версты шириною с три. Отсюда начинается то, что нам нужно. Королевская улица. По-ихнему Ройл-стрит.
3: И вот, внимание, удивительные строки. Что за улица? Что за тон стоит? А стоит на ней Чиппель-Стронг-отель.
1: Стоп. Не послышалось ли нам знакомое слово?
2: А стоит на ней Чиппель-Стронг-отель. Да отель ли то или сон? А в отеле в том, в чистоте, в теплоте, сам живет Вудро Вильсон.
1: Чиппель. Да-да, именно Чиппель-Стронг-отель упоминает Владимир Маяковский в первой трети своей поэмы.
3: Совершенно верно.
1: И не только упоминает. Именно там, или где-то неподалеку, как может показаться, вероятно, и останавливался наш поэт.
3: Громадный и высочайший по тем временам и по советским меркам Чиппель-Стронг-отель детально, хоть и с поэтическими гиперболами, описан в поэме «150 миллионов».
2: Дом какой, не скажу, а скажу когда, то покорнейше прошу не верить. Места нет такого, отойти куда, чтоб всего его глазом обмерить.
1: Это внушительное, массивное, вычурное внутри и снаружи здание размером с целый квартал впечатляет поэта не только масштабами, но и своей, ну, как сказали бы сегодня, пафосностью, буржуазной респектабельностью и неумеренной помпезностью, и даже, если можно так выразиться об архитектурном сооружении, высокомерной надменностью.
2: А с боков обойдешь, гора не гора, верст на сотни, а может на тысячи. За седьмое небо зашли флюгера, да и флюгер не богом ли чищен?
1: Множество башенок, лесенок, лепных и золотых декоров, статуй, фонтанов, пальм, лестниц, фойе, кафе, швейцаров и лифтеров этого Чиппель-Стронг-отеля поражают и возмущают воображение советского поэта, трибуна революции и провозвестника футуризма, поэта сложного в своих стихотворных построениях по форме, но звавшего к пролетарской прямоте и простоте по сути.
2: Тоже лестница там, не пойдешь по ней. Меж колоночек, балкончиков, портиков. Сколько в ней ступеней, и не счесть ступне. Ступеней этих самых до чертиков. Коль пешком пойдешь, иди молодой, да и то... Дойдешь ли старым, а для лифтов трактиры по лестнице той, чтоб не изголодались за даром.
1: Все казалось бы замечательно. Великий пролетарский поэт описывает Чикаго, как и положено, с некоторыми поэтическими преувеличениями и фактическими недочетами. Ведь он не историк и не конструктор, а художник.
3: Да, все так и должно быть в искусстве. Если бы не одно, но поэт написал эти строки за 6 лет до того, как все это увидел своими глазами. Да-да, поэма «150 миллионов» Маяковский написана в 1919-20 годах, а в Америке он впервые побывал в 1925 году. Чикаго в момент написания тех строк он в глаза не видел.
1: Да, вот она, сила художественного предвидения, интуиция поэтического гения. И вот, уже находясь в Чикаго, Маяковский мог своими глазами увидеть все, в том числе и описанный им тот самый пресловутый Чиппель-Стронг-отель, и сравнить свои футуристические, подчас фантасмагорические образы с реальностью и убедиться, что во многом они почти совпали. Кстати, а почему бы ему было не предвидеть и возникновение радио «Чиппельдук»? Да. Ну, об этом чуть позже.
0: Осторожно, возможен чипальдук.
3: Есть основания предполагать, что в основу его американских описаний легли восторженные и красочные рассказы его давнего товарища из Тифлиса, Резо Гогберидзе, фотографа, сына дипломата. Он как раз за месяц до их встречи вернулся из океанской поездки.
1: Да-да, свои впечатления об Америке, ну и, конечно, о Чикаго, товарищ Генацвалев взахлёб и в деталях рассказывал Маяковскому в промерзшем номере гостиницы «Националь» октябрьской ночью 1919 года. И, возможно, показал даже несколько фотографий. Скорее всего, рассказчик преувеличивал прелести и кошмары роскошной буржуйской жизни. Как это водится, привирал и хвастался. Но картина получалась столь живая и масштабная, а главное, идейно выдержанная, что глубоко запала в душу Маяковского, тогда уже задумавшего свою новую поэму. Но даже по рассказу очевидца и паре снимков столь детально и точно изобразить город и это здание отеля «Чиполь Стронг» с их, как сегодня бы сказали, инфраструктурой мог только гениальный художник-конструктор слова.
3: «Ну а при чем здесь Чипальдук и Радик?» – спросите вы. Наберитесь еще немножко терпения.
1: Небольшое отступление. Некоторое представление об отеле «Чиполь Стронг», впоследствии «Моррисон», к сожалению, снесенном в 1965 году, чтобы уступить место зданию National Bank, дадут фотографии зданий «Ригли Билдинг», «Трибюн Тауэр», «Уорвик Аллертон Отель», «Интерконтинентал» и особенно дома ювелиров «Джувелерс Билдинг», в котором позже, во времена сухого закона, заправлял подпольным бизнесом сам Аль Капоне.
3: Понятно.
1: Вот не поленитесь взглянуть на изображение их интерьеров и экстерьеров и сравнить со строками Маяковского. А ведь некоторые из них построены были после написания поэмы, через 5-7 лет, словно бы по словесным проектам чертежам поэта.
3: Уф, сколько информации! Не пора ли нам сделать небольшой антракт в нашей истории и послушать немножко музыки 20-х годов, под которую танцевали янки в чикагских барах. А однажды в гостях отплясывал и сам Маяковский.
1: Конечно, давайте послушаем. А кто-то, может, и потанцует.
4: I'm full of knowledge. I'm right at home with brainy men, and then my wisdom I show. But when there's clever girls around, I get up and go. Those educated babies are a bore. I'm gonna say what I've said many times before. Oh, the dumber they come, the better I like them, 'cause the dumb ones know how to make love. Oh, Weisenheimer has you meet her folks when you call. The brainless baby always keeps you down in the hall. Oh, the dumbbells I met have won beauty prizes. They look like angels sent from above. The clever girl will want to know if you mean to wed. The dumb ones never think of looking that far ahead. That's why the dumber they come, the better I like them, 'cause the dumb ones...

0: Наталья Борисовна, по-моему, наши слушатели думают, что вся эта история – безудержное вранье.
1: Ну, конечно.
0: А ведь они могут быть неправы. И именно здесь может таиться отгадка.

0: Внимание! Возможен чипальдук.
1: Ну что ж, продолжим наше литературное расследование на тему «Что такое чипальдук по-маяковскому?»
2: С удовольствием, Наталья Борисовна. Напоминаем, сегодня по открытым нами неизвестным страницам творчества Маяковского и улицам Чикаго нас сопровождает литературовед Наталья Борисовна Броммер.
1: Хорошо.
2: Кстати, еще одна удивительная деталь, заставляющая выделить здание Дома ювелиров или Jewelers Building среди возможных кандидатов в прообраз описанного Маяковским Чипльстронг-отеля или Чипльдука. Если по рассеянности написать слово «ювелир», «джувелер» в русской раскладке клавиатуры, а не английской, то мы прочтем «Оуцудук». Это вам ни о чем не напоминает? Может, именно здесь Чипль загадочным образом соединяется с дуком? Так что и поныне некоторые литературоведы уверены, что Маяковский описывал именно это здание и бывал внутри. Не поленитесь, взгляните на его изображение. Очень похоже. Не его ли фотографию показывал Маяковскому Гагаберидзе? Да, уж очень хочется поскорее прикрепить на стене какого-нибудь американского небоскреба табличку «Здесь жил Маяковский». А еще лучше, «Здесь был Чипльдук». Правда?
1: Увы, построено оно было лишь в 1927 году. Через 2 года после визита Маяковского в Чикаго.
2: К сожалению, здание Чипльстронг-отеля не сохранилось, но память о нем увековечена в строках Маяковского. Но ведь это еще не все, не так ли, Наталья Борисовна?
1: Совершенно верно.
2: Мы должны сказать 2 слова об инфраструктуре Чикаго.
1: Да-да.
3: В Чикаго наверсты в небо скачут, дорог стальные циркачи. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго у каждого...
1: Рядом с Чипльстронг-отелем находился в то время изогнутый мост-виадук, как бы нависавший над площадью Чикаго International Plaza.
2: Совершенно верно. От аббревиатуры, которой Чипл, Че, Чикаго и International Пл. Плаза, Чипл, и происходило название отеля. Этот ажурный стальной виадук, ну, что-то вроде эстакады, переносил пешеходов и лимузины над многолюдной толпой, денно и ночно заполнявшей знаменитую Magnificent Mile, существующую поныне великолепную милю, средоточие дорогих магазинов и ресторанов, ночной жизни и развлечений, символ роскоши и потребительского изобилия.
1: Так вот, тот самый виадук, огибавший здание отеля Чипльстронг, чикагские мальчишки, продававшие газеты, прозвали Чипль-виадук или Чипльдук.
2: Ах, вот оно что! Виадук рядом с Чипльстронг-отелем. Ну, конечно.
1: Ну, как же еще могли ее назвать маленькие сорванцы? Конечно же, Чипльдук.
2: Перевесившись через перила в нижней части виадука Чипльдука, они размахивали прямо над шляпами и котелками прохожих газетами, звонко выкрикивая заголовки своими пронзительными голосами. Место на виадуке Чипльдук было бойким, торговля шла быстро, и газеты с новостями разлетались мгновенно. Чипль-виадук, Чипльдук. Конечно же, Маяковский слышал это слово. Своим цепким поэтическим слухом выхватил его из мешанины громких выкриков и гомона толпы. Чипльдук, Чипльдук. Но дал ему чисто русскую трактовку, превратив Чипль-виадук в совсем другой, более понятный русскому человеку и близкий нашему уху Чипльдук. Верно, Наталья Борисовна?
1: Ну, конечно, вы правы.
2: В своем неопубликованном письме пролетарским поэтам-лефовцам Осипу Брику и Петру Незнамову Маяковский упоминает: И вот мы тут с группой наших товарищей рабкоров, среди которых, кстати, Панкрат Сомов и Михаил Альгерсон, каждый вечер уставшие, просоленные потом и прокопченные смогом, обвешанные фотоаппаратами, возвращаемся в нашу небольшую гостиницу и всякий раз обходим тот самый знакомый нам Чипльстронг-отель. Здоровенный, вальяжный и чопорный, как надутый дундук. И битком набитый внутри всякой позолоченной дребеденью, как огромный сундук. И стоит этот наш Чипльдук в самом центре, и мнится ему, будто вся жизнь в Америке роится вокруг него.
1: Вот тут, как видим, впервые и возникает это слово, а точнее прозвище Чипльдук.
2: Итак, что же получается? Слово «Чипльдук» появляется в лексиконе поэта, но в поэму не входит, в ее окончательную редакцию. Хотя под впечатлением от увиденного Маяковский вроде бы даже пытался изменить строки в уже опубликованном издании поэмы.
1: Да-да, совершенно верно.
2: Вот что мы видим вместе с ним, например, подплывая к причалам Чикагского порта.
3: Сверльнула глаза маяка одноглазье, и вот в мозги, в глаза, в рот из всех океанских щелей вылазя, Америка так и прет, и прет. Взбиралась с разбега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук. Дымище такой, что в черта уверовав, идешь убежденный, что ты в аду.
2: Так в опубликованной версии поэмы. Однако в авторской корректуре второго издания находим на полях вот такие пометки.
1: Взбиралась с разбега вверх на верх, на виадук взлетал виадук, и выше всех, хоть верь, хоть не верь, Чипльстронг-отель стоит этакий Чипльдук.
2: Еще такие варианты.
3: Взбиралась с разобега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук, в дымище домище, а в домище дверь в Чипльстронг-отель, а в эдакий Чипльдук.
2: Поразительно.
1: Заметьте, прекрасная рифма «верфь, дверь, в» остается за бортом поэмы, как и все прочие варианты. А жаль.
2: Да, действительно жаль. Любопытно, что поэт интуитивно уловил фонетическое своеобразие прозвища, которое дали этому месту. Но если у Маяковского слово «чипльдук» имеет чисто русские корни,
1: то в лексиконе американцев этимология этого слова абсолютно американская.
0: Осторожно, возможен чипльдук.
2: Хорошо, с этим разобрались.
1: А вот каким образом слово «чипльдук» перекочевало в название интернет-радио?
2: Это уж позвольте лучше знать нам, его создателям.
4: Пафосность и буржуазная помпезность с самого начала были не свойственны духу радио «Чипльдук». Поэтому территорию гламура и показной роскоши, торговых площадей и лабиринтов рыночной экономики команде создаваемого радио хотелось хитро перескочить с разгона, перелететь и как бы обогнуть на пути продвижения новой радиостанции. И вот этот вираж, этакую летящую дугу, пространственный стратегический маневр, элегантный изгиб траектории поступательного движения вперед показался нам похожим на Чипльдук.
2: Но нет, не на тот Чипльдук, Чипльстронг-отель, эдакий надутый дундук или напоминающий сундук с роскошными побрякушками, а на изящный виадук Чипльдук, поднимающийся с земли и словно трамплином стремительно перебрасывающий вас через площадь, где неугомонно снует и тусуется People на некой Royal Street.
4: Над всемирной ярмаркой тщеславия, над шумной и бойко галдящей рыночной площадью.
2: Рядом, но как бы над схваткой.
4: В гуще жизни, но как бы вне ее.
2: В центре событий, но как бы проносясь поверху своей дороги.
4: И приветственно гудя всем в клаксон.
2: Такая, понимаете ли, загогулина.
4: Такой вот Чиппельдук.
2: В общем, пролетая над гнездом кукушки и глядя сверху на макушки, кидая вниз подушки и мягкие игрушки, и браво ребятушки, подружки, хохотушки, дедушки и бабушки, домашние зверушки, лягушки и квакушки, компьютерные мышки, секретные наружки, все новострите ушки и кушая ватрушки, вы наши чипльдушки, все встретимся на пушке.
0: Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Пушкинская.
1: Вот такой у нас получился сегодня литературно-архитектурный детектив.
2: Да, такая у нас выстроилась целая поэтическая многоуровневая развязка. Акведука с Виадуком и Чипольдуком.
1: Благодарю за внимание и за живой интерес к творчеству Владимира Маяковского.
2: Ну что, это вам большое спасибо, Наталья Борисовна. Между прочим, сегодня в Чикаго существует и театр «Виадук». Только находится он возле совсем другой эстакады «Виадука» на Вестерн-авеню. Будем в Чикаго, обязательно посетим.
0: Осторожно, полный чипльдук.

0: Минутка в радіо Білорусі на радіо Чіпльдук.
1: Вечірня казка для маленьких у 20 годин. Програма «Європа музична» у 21 годину. У 22.22 лепшие узоры сучасного музычного мастерства у программе «Академия Гуку». Выниковый информационный выпуск «Фрагменты» у 0.1, литературная антология у 0.30, завершить вечер на канале «Культура» программу «Музыка ночи» у 1 годину.
2: Канал «Культура» Белорусского радио.
0: Это была минутка веб-радио Белоруссии на радио Чиппельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Лисий Нос пишет: «Привет, дочи, 18 лет стукнет. Ей моя ответочка. Вдруг неожиданно Чапельдук позвонит». Ну, дату-то пропустили. Агата. Агату зовут, вот, дочь.
4: Агата, 18 пропущена лет. Дата. Лисий Нос кто?
3: Это, видимо, мама. Агата?
5: Да.
3: А кто такой у нас Лисий Нос? Есть рядом кто-то у вас Лисий Нос? Может такой быть?
5: Да. Ой.
3: А мы вас...
5: Это Чапельдук?
3: Да. Ну, да.
4: Агата, пропущена дата, но вы не серчайте на нас.
5: Ой, ничего страшного, так приятно, что вы позвонили.
4: Ну, видите, да вы что, да. А нам, к сожалению, нет.
3: Ага.
4: А вы представляете, вот так с утра до ночи звонишь по заявкам. Вот вы сегодня, 78-я. Вы думаете, вот это вот радостно вот так?
5: Ой, вы знаете, 78 – это мое счастливое число.
4: Конечно.
3: Ну, конечно.
4: А вы родились
5: знаете,
4: как раз с 78-го, да?
5: Знаете, магия числа? Знаете, в чем?
4: Пока нет.
3: В чем?
5: Вот 7 – это буква... это буква Ё. А 8 – это буква Ж в русском алфавите. А здесь Ёж.
3: Ёж.
4: Ну, точно.
3: А Лисий Нос и Ёж. Нос может, да. А Ёж – у колодца?
4: Прекрасно.
5: Ну, Лисий Нос, то если сильно близко нюхает, он, наверное, унюхает издалека, что Ёж.
4: Дай
5: это... вам лисьего носа.
4: Так, это она уболтает нас в хлам.
3: Она уболтает
4: чувствую,
3: нас,
4: да, это вообще...
3: Это ей только 18 стукнуло, да. А когда ей 78 стукнет, представляешь, все, она наберется, научится. Но мы вам все равно желаем когда-нибудь 78 отметить, и 87, и далее, в общем...
4: Ну, она хорошая, кстати, она хорошая.
3: Хорошая, да, я уже нравится, чувствую. Агата.
5: Спасибо,
3: Агатушка,
5: да.
3: Агатушка, значит, как отметили-то? Погуляли?
5: Отметили, да, славно, ходили вот на, этот, на Елагин остров.
3: А это где у нас?
4: Вы где живете?
5: Это в Санкт-Петербурге.
3: А-а-а.
4: И как этот остров?
5: А там хорошо, там деревья, там этот, лодочки плавают. Вот.
4: Прекрасно.
3: Покатались сами-то?
5: Нет, там уже лодочки все были закрыты, но вот скоро вот пойдем, сдадим экзамены, пойдем.
4: А деревья хоть были, а то лодочки закрыты, вы сказали, деревья, лодочки, деревья, как они уже...
5: Деревья не закрыты.
4: Распустились там эти всякие...
3: Расчехлили их?
4: Да, вот.
5: Да,
3: как
5: да,
3: в летнем саду, чехли, деревья чехлят на зиму, потом расчехляют, да. Они так зелеными листьями стоят всю зиму ведь, знаете.
5: Да.
3: А вот вы сказали, экзамен-то какой будете сейчас?
5: А вот у меня, я сегодня русский сдала.
4: Да, есть вот такое, да, сегодня. Ну и как, по ощущениям? По ощущениям как?
5: По ощущениям хорошо.
4: Ну и отлично.
3: Но Чапельдук написали или Чапельдук?
5: Чапельдук
3: написали. Чапельдук.
4: Ну, все тогда хорошо, отлично.
3: Г на конце, Дуг или К?
5: Дуг.
3: К.
4: К. Константин.
5: Константин, да.
4: А намыливались уже куда-то поступать-то?
5: Да, да. Хочу этим экологом быть.
3: Эколог,
4: так вот, но... это вот про деревья-то мы правильно затронули.
5: Да, да. Деревья буду зачехлять, расчехлять.
3: Защищать. Не зачищать, а защищать.
4: Зачехлять она будет. Зачехлять, расчехлять.
3: И защищать.
4: Да. Ну что же, Агата, лисьему носу привет.
3: Да.
5: Угу.
3: Потритесь носиками там друг об друга.
4: Да.
3: Только не колючим.
4: Следующий день рождения мы, соответственно, поздравим вас уже вовремя.
3: Мы уже знаем, когда, да. Ну, вообще, конечно, напоминать надо все-таки, да?
4: Да.
3: Надо.
5: Хорошо.
3: Ну, тогда готовьтесь там. А мы будем ждать, как улучшится экологическая обстановка. Мы сразу поймем, по почерку распознаем.
4: Что это ваши делишки.
3: Ваша работа, да.
5: Ладушки.
4: Что-то Агата притихла сначала так.
5: Чего?
4: Агата, говорю, притихла. Но ничего не критично. Она просто сначала такое было бурное. Мы сейчас думали, сейчас нас уболтают.
3: Ну ладно. Можем, да, конечно, попросить какую-нибудь поставить на отходняк музыку нам.
4: Агата, да, какую вы музыку слушаете? Нам. Вот, чтобы мы понимали.
3: Судя по голосу, вы должны любить очень тяжелый металл.
4: Сейчас мы... Какую музыку человек слушает, такой он и есть. Это же можно...
5: Какую музыку? Ну, мы тут разную всякую слушаем. Слушаем звуки природы. Вот.
4: Ну-ка, давайте. А кто у вас там их издает? Есть такие?
5: Вот... да, звуки природы у нас издает «Пиковая дама», значит, это опера.
3: А-а-а.
5: Хотите?
3: Давайте.
4: А в чем исполнение-то? Кто у нас там будет? Этот, как его?
5: Герман.
4: Герман-то, который с этой, с картюшкой.
5: Да, давай.
4: Пришел он куда-то там.
5: Вот сейчас загрузится.
4: Что-то пока Германа-то отсутствует.
3: А Герман сегодня
4: да, не нет. То, да.
5: А.
3: Только ты не подпевай, Кирилл. Игра.
4: Лемешев, что?
5: Добро. Слышно?
4: Слышно. Да, ну как?
5: Сегодня ты...
4: Агата, ты тоже фишку сейчас.
5: А мы с Витьем на сон поем вместе.
4: Ага. Они, по-моему, они отметили уже, мне кажется. Сегодня русский язык там.
3: Угу. Унисон грядущий подпили. Ну что, вы молодцы.
4: Агат, ну приятно, 18 лет слушаете серьезную музыку. Чипальдук не дорос еще до таких музыкальных.
3: Нам надо тоже да, в эфире, надо, кстати, туда чаще идти, ставить. Да. Лемешев, Козловский.
4: Да, и Атлантов.
3: Атлантов. Молодцы.
4: Очень мило.
3: Спасибо, согрели душу нам.
4: Агат, будем к вам звонить, да. И у нас будет с вами персональная рубрика «Слушаем классику»
3: с Агатой.
4: С Агатой.
5: Ура, прекрасно.
4: Вы там тоже в этом направлении развиваетесь, современных композиторов осваиваете, оперный жанр не стоит на месте, так что у нас большие планы.
5: Хорошо, спасибо вам.
3: Все, большое. Еще раз с прошедшим и ну, будущим не поздравляют. В общем, с нами оставайтесь.
5: Да, обязательно. Спасибо.
3: Пока, до свидания. Пока, пока.
4: Пока.

you.

0: Kill it.
1: Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21:04. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.
2: Charlie, qu'est-ce que tu fous là?
3: Hey, Clémentine, ça va?
2: Ouais, tu viens prendre un café?
3: Ah non, vraiment, je m'excuse, là, vraiment, je peux pas, Clémentine.
2: 5 minutes, t'as bien 5 minutes.
3: Non, vraiment, je suis hyper pressé, tu m'excuses.

радио «Чип и Дук». Обратно мы самые первые.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченным. Без ответственности.
1: The wheels go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.

0: страницы классики.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листает учащийся 10 класса Б Максим Морозов.
2: Ну, значит, там жил-был один перец в степи, в сечи в какой-то. Там такая ботва конетельная, вот. К нему приехали два других перца, его сыны. Ну, он говорит, здорово, кореша, начал там с ними возиться, что-то. Ну, они один там с ним играет, войса, а второй говорит, да не, папа, я интеллигентный такой человек, я не буду. Папа говорит, да ты что, друг, оборзел совсем, что ли, я ж твой отец, ну давай поиграем, потусуемся, ну как нормально. Говорит, да не, папа, они осталось, ну, ночь наступила, они там все водку жрут, бухают по-черному, ну, один спит, а второй с отцом бухает. Потом я что-то там не помню, потом, короче, напали поляки на них. Ну, все пошли воевать, а этот второй перец, перец второй, полюбил тёлку одну ихнюю, польскую тёлку. Сначала он ей помог, потом, короче, он перешел на сторону этих поляков и начал за них против своей родины. Ну вот, а потом, когда узнали про это, его замочил собственный отец. Сказал, я тебя родил, я тебя и замочу. Все.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листал учащийся 10 класса Б Максим Морозов.

0: Веселая картинка.
1: Купил автомобиль с кожаным салоном. Натер кожу бальзамом «Звездочка» и быстро продал вьетнамцам.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Рассвет – это время, когда здравомыслящие люди ложатся спать. Амброс Пирс.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипльдук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: на радио Чиппельтук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
3: Race time is 1 o'clock and the weather picture looks favorable. This race should be a scorcher.

0: все ходы записаны.
1: Набираем, судя по коду, да и по координатам географическим, это Латвия, Рига. Я ни слова не помню по-латышски. Забыл все, понимаешь? Вот как разъединяют народ, да?
2: Алло.
1: А Чапельдук соединяет.
2: Да, алло.
1: Слушаем вас внимательно. Это ведь Рига, да? Артур?
3: Да.
1: Или Артур даже так?
3: Артур.
1: Вам по-прежнему 27 лет, правда?
3: Да.
1: Со времени присылки вашей заявки, чтобы мы позвонили вам, прошло всего,
3: да,
1: наверное, сутки. Прошло.
3: Да.
1: Да.
2: Поэтому
1: вот
2: мы просто
1: здесь
2: проверяли, мы вам будем еще звонить.
1: Ну что там хорошего у вас?
3: Погода испортилась, остальное все хорошо.
1: Артур, вы что, нашу заявку, что ли, готовы исполнить?
3: Да, только вот неоткуда ее исполнить, я в троллейбусе еду.
2: О!
1: Отлично.
2: Отлично.
1: А ведь рядом кто-то едет рядом с вами, правильно?
2: Или вы один в троллейбусе?
3: А вот я приезжаю в троллейбус, никого нету.
2: Вы один в троллейбусе?
3: Ну да, конечно, с ног не подъезжаю.
2: А в присядку можете пойти сейчас с задней двери, прям по салону к водителю? Вы же никогда не ходили в присядку в троллейбусе. Никогда не пойдете больше.
1: И вы запомните этот момент.
2: Да, да, да. Вы на всю жизнь запомните.
1: Юности, ваше 27-летие отметите таким образом.
2: Давайте, а тот троллейбус уже придет на конечную.
3: Я полуприсядку.
2: Давайте, давайте, давайте. Вы сейчас какой? Дверь прошли уже среднюю? Где вы сейчас?
3: В центре города.
2: Да нет, в троллейбусе.
3: Вот уже до середины.
2: До середины, хорошо, давайте, поглубже приседайте.
3: Ну, вот уже в конце.
1: Вы в хвосте сейчас или у водителя наоборот?
3: Нет, вот уже к водителю подошел.
1: Водителю просуньте трубочку, пусть он поприветствует, пусть он скажет, я приветствую всех, радио Чапельдук.
3: А он закрытый, к нему нельзя попасть.
1: Ай-яй-яй.
2: А почему никого в троллейбусе нет?
3: Они очень часто ходят, и я вот сел такой, он пустой оказался.
2: Очень часто ходят, значит, мы запоминаем, что в Риге очень часто ходят троллейбусы.
3: Да, и вот получилось, что такой, который попал совсем-совсем часто, и он пустой оказался.
2: Прекрасно. Еще ж в присядку только что ходили. Или вы нас обманули? Потому что люди, которые в пробках стоят справа-слева от троллейбуса, должны были засечь какого-то человека, который идет в присядку по троллейбусу.
3: А может быть, видели?
2: Вот. Вот.
3: Да,
1: причем
3: вот вышел,
1: русская народная присядка в Риге, в латвийском городе. А водитель так и не объявил остановку конечную. Я вот очень хотел услышать этот тембр.
2: А он объявляет остановки у вас в микрофон или нет?
3: А, нет, объявляет. Он типа электронный голос записанный.
1: Ну, у него есть наверняка микрофон. Есть микрофон. Попросить его что-то сказать.
2: Он закрытый, не достучаться.
1: Ничего откроет на конечной остановке.
3: От него не добьешься ничего. Вот можно сейчас вот через минуту меньше подъедем к комиссии, и он скажет, что конечная остановка.
2: Но, какая, кстати, остановка?
3: Остановка называется, наверное, Латвийский университет.
2: Латвийский университет?
3: Да, это прям в центре, в самом городе.
2: А как же может быть конечная в центре города? Что ж за бред-то такой?
1: Это начальная.
2: Как это? Она
1: все
2: либо
1: начальная... дороги ведут к университету, и там выходят люди, вот, понимаешь? Они...
3: Сейчас скажут,
2: тихо!
1: Вы слушаете тишину из Риги.
2: Из троллейбуса, который находится в центре города.
3: О, сейчас попробую попросить.
1: Попросите что-то сказать или спеть. Погромче.
3: Вот, я хотел сказать водитель троллейбуса привет.
2: Правильно сделал, потому что человек при исполнении. И остановку не объявил.
3: Что-то тихо объявил, не захотел общаться, какой-то он унылый. Ну, потому что пятница, ему работают, а все отдыхают. Конечно, я кто-то такой был.
2: А у него еще рейс, вы говорите, закончен. Ну что, в обратку пойдет?
3: А сейчас он, да, поедет обратно по кругу кататься будет.
1: Кататься, понимаешь, поедет.
2: Кататься.
1: Кататься. Пассажиров красота. Нет, можно покататься по родному городу.
2: Артур, а вы уже вышли, да, из троллейбуса? Вы домой идете или вы куда-то направляете?
3: Да, я вот уже по старому городу до Риги.
2: Отлично.
1: Погода только испортилась. Жалко.
2: Ну что у вас сейчас там, минусовая температура?
3: Нет, у нас плюсовая, но сильный ветер сегодня. Какой-то там деревья падают, говорят.
1: Вот, типичная рижская погода.
2: Артур, ну мы очень были рады, что вы так как-то оттянулись, наверное.
1: Покататься с вами в троллейбусе было здорово.
2: Мы как бы сами там поприсутствовали.
3: Ну да, Рига, город хороший, поприсутствовали, молодцы.
2: Ну что же.
1: Запомните эту поездку. Больше ведь так не попляшете, как говорится, в пустом троллейбусе-то. Но не впустую.
3: Ну да, навряд ли.
1: И только вот нам водитель обломал все. Нет бы, спел бы нам что-то сейчас.
2: А он, может, увидел заднее стекло, идет в присядку Артура и подумал, не, ну...
1: Или
2: это...
1: объявил.

0: Пил бы, дорогие пассажиры, в нашем троллейбусе звучит только радио Чипульду.
1: Артур, спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Счастливо.
0: Пока.
2: Пока.

нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступная людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для экстренного сообщения нашего специального корреспондента Антона Шубникова. Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
1: Да, я вас слышу, Игорь.
0: Антон, объясните, пожалуйста, где вы находитесь и что случилось? У нас прошла бегущая строка на компьютере «Экстренное сообщение». Что произошло?
1: Да, Игорь, но об этом немножко позже. Сначала, где я нахожусь. Я нахожусь в очень неизвестном месте на стрелке Москва-реки у памятника Петру Первому, который стоит рядом с фабрикой «Красный Октябрь».
0: Наверное, у вас там вкусно пахнет сладким.
1: Нет, Игорь, сейчас здесь, похоже, больше пахнет жареным.
0: В каком смысле жареным, Антон?
1: Видите ли, Игорь, дело в том, что здесь сложилась очень необычная ситуация. Буквально полчаса назад здесь собралась небольшая группа людей очень странного вида и почему-то с ломами, баграми и пилами-болгарками. И несколько минут назад случилась еще более странная вещь. Они принялись штурмовать фигуру бронзового исполина.
0: В каком смысле штурмовать?
1: В прямом, Игорь. Вот часть из них, я вижу, что-то делает у подножия монумента. А остальные с большой скоростью, как заправские альпинисты, карабкаются по направлению к голове Петра Алексеевича и при этом разрушая все на своем пути.
0: А что это за люди, Антон?
1: Видите ли, Игорь, как мне удалось только что выяснить, они позиционируют себя как луддиты России.
0: Как? Луддиты?
1: Да-да, вы не ошиблись, Игорь. Именно луддиты. Это по названию английских кустарей-ремесленников, которые в свое время разрушали всевозможные станки и механизмы на мануфактурах, оставлявших их без работы, и тем самым препятствовали техническому прогрессу.
0: Очень интересно, и какие же требования выдвигают наши луддиты?
1: Наши луддиты России, в отличие от своих английских собратьев, пытаются воспрепятствовать художественному регрессу.
0: Чему? Чему?
1: Регрессу. Разрушая различные сооружения, уродующие, на их взгляд, облик нашего города.
0: Очень, очень интересная информация.
1: Простите, Игорь, похоже, акция близится к своей кульминации. Кажется, лудороссы своими пилоразделочными действиями ослабили сечение швеллеров крепления памятнику к фундаменту. И гигантская статуя начала медленно накреняться. Грандиозное зрелище, Игорь, послушайте, я умолкаю.

0: Антон, вы еще на связи? Вас не накрыло волной?
1: Игорь, у меня просто нет слов. Это было просто потрясающе. Могу только добавить, что сейчас здесь, на месте бывшего расположения памятника Петру Первому, уже начался митинг активистов движения за восстановление этого замечательного памятника. Они заявляют, что буквально через полтора часа это монументальное украшение столицы будет снова стоять на месте. На этом пока все. С вами был Антон Шубников, специально для радио «Чапельдук».
0: Ну что же, дорогие друзья, мы будем следить за дальнейшим ходом развития событий. Оставайтесь с нами.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: ну, сокровища. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их, да, и попробуем прочитать, что в них было интересного.
1: Ну, давайте, начинайте, Арсений.
0: А вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
1: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
0: «Южные горизонты».
1: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
0: Так.
1: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
0: Да, вот ну, что это за роль была?
1: Это 12-я страница, ее здесь нет.
0: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное для наших слушателей.
1: Необычный дизайн детских садов.
0: Хорошо.
1: Капитал для счастливой мамы.
0: Хорошо.
1: Но, вы знаете, вот сканворд опять.
0: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
1: Вот у меня
0: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам в фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, да, которые мы достаем.
1: Но все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
0: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
1: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это большая статья? Ну, школьники, хорошо, в общеобразовательном комплексе 16-й учебник сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
0: Так.
1: Вот,
0: да,
1: совершенно, кстати, правильно, уже давно такая,
0: да,
1: правильная инициатива.
0: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
1: Вот,
0: там,
1: эти?
0: Вот эти? Подайте.
1: Да, две пары, могу вот эти.
0: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие.
1: А,
0: вот эти вот, пожалуйста.
1: Возьмите.
0: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. На публичные слушания представляются в Донском районе проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
1: Я шагаю по районам, буду проверить братьева, сотрудники жилищника.
0: Хорошо.
1: Заменили грязный песок на детскую площадку.
0: Отлично.
1: Уроки пения мадам Лапланш.
0: Там.
1: Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль.
0: Хорошо.
1: Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта,
0: да,
1: под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
0: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот,
1: ну,
0: мы заинтересовались газетами,
1: если
0: а
1: они...
0: мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
1: Ну, если они делают? Подшиты, тогда...
0: Они подшиты, старенькие, но подшиты.
1: Ну, подшиты.
0: Вы возьмете их себе, да?
1: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
0: Подождать, хорошо. Ну, главное, что они не пропадут, мы,
1: ну,
0: все
1: давай...
0: это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты.

0: читать на Чипальдуке новости через много лет, и тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
1: Зябликова под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
0: Вот так. Так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
1: Мы же автомобильное движение на улице Тюфелиная роща ограничено до 21 июля. С исправлением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

музыкальные перекрестки.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Знаете ли вы, что во Вселенной существует планета, почти целиком состоящая из меди?
1: Из меди. Мало того, внутри у нее нет ядра, так что она практически полая, пустая внутри.
0: Атмосфера на ней также отсутствует, поэтому...
1: Поэтому каждый раз, когда об нее ударяется какой-нибудь метеорит, по всей галактике раздается сильный звон.
0: Как будто кто-то ударил в огромный медный таз.
1: Медный таз!
0: Космическую миссию Земли туда направлять, конечно, никто не собирается, поскольку у метеоритов вокруг носится очень много. Так что
1: из-за постоянного сильного звона и грохота жить поблизости от этой планеты совершенно невозможно.
0: Точное местоположение этого астрономического объекта установить пока не удалось. Поэтому
1: слышен лишь звон, но мы не знаем, где он.
0: Задумайся.

0: картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху – Ассоль.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Quick News на радио Чипридук.
1: С вами выпуск новостей, и его ведет Варвара Мухина. Правительство обсудит итоги исполнения федерального бюджета и вопросы о создании технопарков. Федеральная антимонопольная служба объявит результаты проверки цен на услуги сотовой связи. На американский штат Флорида обрушится тропический шторм. Росприроднадзор начнет проверку законности застройки побережья Черного и Азовского морей.
0: Quick News на радио Чипридук.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло?
3: Алло, вот Чипыльдук тревожит вас. А говорят, что было бы с нами вам приятно пообщаться.
2: О, очень неожиданно, да, очень не ожидал, что...
3: Ну, как
2: вы,
3: и полагается. Да, зачем же?
2: Да.
3: Ну, так давайте общайтесь.
2: Хочу еще раз сказать вам большое спасибо. Мне очень нравится ваша радиостанция.
3: Ага.
2: И вот ваши шутки – это камбэк в мое детство, когда вот разговор ни о чем, но он собеседник, который присутствует в общении. Все ваши шутки вот в таком духе, когда, что бы вы ни назвали, вот прямо все, вот такие переделки, какие-то придумки. Это я когда услышал, и я понял, что я какой-то флешбэк, просто взрыв.
3: Ну, в общем, вы наша целевая аудитория, я понял. Мы, наконец, нашли вас.
4: Ну, насколько глубоко вы погрузились-то в прошлое?
2: Ну, достаточно глубоко. Практически в детство, где-то в районе лет 8-9.
4: Ну, это, наверное, достаточно расстояние.
3: А вы один там или семейство уже развелось тут у вас?
2: На данный момент нет, я не один, я на данный момент с племянником, нахожусь на даче после трудового дня, и вот звонок, я думал, кто бы это мог быть, это оказалось моя любимая радиостанция.
3: А это, может, очень... мошенники, это же, знаете, синтезированные голоса.
4: Да, это, может быть, этот, Чипыль-Каюк подделывается под Чипыль-Дук.
2: Да, вот Чипыль-Каюк слышал, да, знаю уже... подготовился к этому и...
4: Ну вы же поддерживаете нашу станцию, вы же наш, так сказать, преданный, верный.
2: Да, все время, все
3: это
2: время.
3: Очень, кир... да. Чипыль-кирдык не это наступил.
4: Вам,
3: да.
4: Это всегда даже по голосу слышно, что человек поддерживает наш проект, поэтому...
3: А вы откуда нас поддерживаете? Вы в каком, так сказать, местоположении?
2: Я из Москвы. Из Москвы, но на данный момент я нахожусь под Москвой.
4: Да, после трудового дня на даче с племянником. Очень хорошо.
2: Да, да. Вы сделали мой день. У меня даже сейчас
3: прекрасно.
2: Настроение.
3: Берите больше. Я думаю, вы это на годы должны растянуть. Смаковать.
2: Буду смаковать, да, да.
3: Потому что мы не знаем, когда круг замкнется, и мы по второму разу всех будем обзванивать.
4: Разговор ни о чем, это всегда содержательно.
3: Главное, чтобы это ни с кем не было. Ни о чем, а хоть с кем-то.
2: С кем-то. Вот совершенно точно, правильно, что главное, чтобы с кем-то. И, знаете, иногда такие моменты, когда ни о чем, но какое-то время проходит, думаешь, ага, вот так вот. А вот значит, вот так нужно действовать.
3: Ну,
2: настраивать,
3: да.
2: Мозг шлифовать.
3: А бывает, что есть о чем, да не с кем. Вот между сценой,
2: да, и
3: Харибдой.
2: Да, такое
3: так.
2: Тоже бывает. Да.
3: А зовут-то вас как на всякий случай?
2: А меня зовут Юрий.
3: Ага. Ну а труд-то у вас интеллектуальный или физический?
2: Вы знаете, скорее интеллектуальный на данный момент, потому что когда-то у меня был с вами разговор, и вы как-то разносторонность. Я думаю, да, так оно и есть. Но время приходит, и надо определяться. И ваша радиостанция мне в этом помогла и помогает до сих пор.
4: Класс.
2: Да, у меня
3: мы
2: было...
3: сделали и наш день тоже вот этой фразой.
2: Ох, вам большое спасибо. Я как-то, наверное, уже в другой раз как-то либо напишу, либо расскажу. Знакомство с вашей радиостанцией было очень интересно, в очень интересном месте. И я до сих пор с вашей радиостанцией.
4: Да мы чувствуем, уже... спасибо. Очень тронутый. Племянник-то слушает Чипыль-Дук?
2: Да, он здесь сидит, вот стал пробивать, смотреть, что это, кто это. И вот на телефоне сидит.
4: Ну, ему уже... сколько, 7 лет или 29? Или, может, 40 уже? Это какой возраст?
2: Ему... 18 лет. Вот он мне подсказывает. Ну, примерно.
4: Примерно 18 лет. Ну что же, молодежь...
3: Главное, чтобы он не подсел на Чипалькаюк по ошибке так-то.
2: А я ему об этом говорю. Он в надежных руках.
4: Это прекрасно. Изумительно.
3: Ну что ж, Юрий...
4: Ну что ж, мы очень рады, Юрий, что так все складывается.
3: И слушатель со стажем, пора дружить с семьями уже как-то, да.
2: Я думаю, хорошее начало. Я думаю, надо как-то с удовольствием вас приглашу. Все будет на высшем уровне.
4: Ну, прекрасно. Спасибо вам, что вы, так сказать, с нами. Поддерживаете нашу станцию. Племянник тоже на подходе. Будем оставаться на связи, дорогой наш друг Юрий. Все, удачного вечера и хорошего рабочего завтра дня.
2: Спасибо вам, вы сделали мой день, я сейчас прямо приободрился.
3: Обведите
2: огромное
3: кружочек
2: вам спасибо.
3: Эту дату и празднуйте ее ежемесячно.
4: Счастливо, спасибо.
2: Обязательно.
3: Все, ладно, пока.
2: До свидания. Все, до свидания.

Плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик. Всегда с тобой вместе, зайка моя.

0: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.
1: Good morning.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре.

0: Шел миленький в кабак.
1: И опять не так.
2: Усталые руки. Я свободна.
3: Напоминаю, мы находимся в Битцевском лесу. На хорошо известной знатокам поляне песен, культовом месте сбора певческих талантов. На огромной поляне тут и там живописно раскинулись группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем мастерстве. И на память воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. По вашим заявкам в их исполнении звучат ваши любимые.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщепливает ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Продолжим наше вещание.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Браво!
1: Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

0: Те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет. Логан Пирсел Смит.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здрасте, Маша.
3: Да, здрасте.
4: Очень рады вас слышать. А нам сказали, что вы просто буквально сидите и ждете нашего звонка.
3: Зависит от того, кто вы.
4: Мы радио.
5: Станция.
3: А, я знаю, да, вы Чапальдук.
5: Ну, такой. Только погрустнее. Это
4: грустным,
5: нужно говорить.
4: Усталым голосом грустным, сказала она.
5: Да.
4: Просто задолбал уже этот Чапальдук каждый день, с утра до вечера. Да. Опять Чапальдук. Маш, ну как вы ждете нашего звонка? Как вот в позе Аленушки, как-то вот пригорюнившись на камушке.
3: Ну, я не ждала, не думала, на самом деле.
4: А что вы делаете сейчас?
3: Я читаю.
5: Очень хорошо. А можно вслух почитать? Если это, конечно, приличное что-то. Но...
4: Давайте, у нас как раз будет рубрика «Листая страница», «Литературная страница» на радио Чапальдук.
5: Не, ну если вы читаете, ну там, не знаю, «Наш сад» журнал, тоже интересно.
4: А, нет, причем, может быть, не говорит, что читает, да, а она прочитает, да. А мы попробуем угадать. А если мы не угадаем, то мы попросим слушателя угадать. Давайте, почитайте прямо.
3: Да, конечно.
4: Давайте, с этого места прямо. С пятой ноты.
5: Вы хорошо читаете?
3: Хорошо. Как истолковать своеобразную неспособность профессора П. идентифицировать перчатку как перчатку? Ясно, что несмотря на изобилие возникавших у него когнитивных гипотез, он не мог вынести когнитивного суждения, интуитивного, личного, исчерпывающего, конкретного суждения, в котором человек выражает свое понимание, свое видение того, как вещи относятся к другим вещам и к самой себе. Именно такого видения не было у П., хотя все прочие его суждения формировались легко и адекватно. С чем было это связано? С недостатком визуальной информации, с дефектом ее обработки. Вот.
4: Так, ну какие версии есть? Первый приходит в голову профессор Преображенский и «Собачье сердце», да? Но по наличию слов «когнитивный» видно, что это не пролетарский какой-то, так сказать, лексикон.
5: Мне вот нравится, что это настолько обволакивает, что понимаешь, что когда человека застаешь за таким занятием, конечно...
4: Ну, хочется слушать и слушать, на самом деле. Маш, может быть, вы у нас будете вести рубрику такую «В помощь засыпающим» или образовательная какая-то?
3: Нет, это очень интересная книга.
4: Интересная.
5: Это сейчас какая глава была? Какая страница? Давайте тоже так.
3: А, это была страница 25.
5: Значит, только, в общем, собственно говоря, все только начинается.
3: Ну да.
5: А всего сколько страниц?
3: Всего страниц где-то 300.
5: А можете сейчас на 280-ю открыть и прям...
4: Пятая строка сверху.
5: Да, и прочитать вот...
3: Вы хотите, чтобы мне было неинтересно дальше читать?
5: Нет, нет, не хотим. Тогда наоборот, давайте на 10-ю.
3: Ну, тут введение, тут не очень интересно, но я все равно прочитаю.
4: Давайте.
5: Давайте.
3: Жизнь и чувства пациента непосредственно связаны с самыми глубокими проблемами неврологии и психологии, поскольку там, где затронута личность, изучение болезни неотделимо от исследования индивидуальности и характера. Некоторые расстройства метода их анализа, вообще говоря, требуют создания особой научной дисциплины неврологии личности, задачей которой должно стать изучение физиологических основ человеческого «я», древней проблемы связи мозга и сознания.
5: Все, вот. Я знаю, это «Подагра у собак». Я бы была эта книга.
4: А я знаю только, что это очень полезная книга для радио Чапальдук, потому что изучение вот связи мозга, сознания, вот психиатрии,
3: да,
4: вот это
3: да,
4: все,
3: это
4: к Чапальдуку, да.
3: Да,
4: удивительно, да.
5: А вы как вот потребляете книги? Это вы сегодня уже закончите ее? Или если мы вам через полгода позвоним, вы будете на 28-й странице?
3: Ну, я думаю, я ее закончу уже на этой неделе.
5: А у вас есть в планах следующее

0: форум.
1: Маш, спасибо. Не будем больше вас отвлекать.
2: Да.
1: Иногда включайте на пару минут Чпыльдук. Мы будем польщены вашим вниманием, а вам еще позвоним и будем приобщаться вместе с вами.
2: Да, спасибо вам.
1: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: quit it now.
1: Звездные моменты нашего спорта.
2: Азарт, страсть, сильнейший эмоциональный накал, глубочайшее сопереживание спортсмену. Вот характерные качества наших российских комментаторов, работающих с полной самоотдачей. Вот несколько ярких примеров того, как в разгар спортивных баталий наши спортивные комментаторы своим выплеском эмоций и адреналина помогают нашим спортсменам победить. Пекин, 2008 год, Олимпийские игры. Финальный заезд каноэ-одиночек. Среди финалистов российский спортсмен Максим Опалев. Белград, 2006 год. Заключительные минуты решающего матча чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Аргентины.
3: Да, да, 6 секунд до конца финального матча. Аргентина впереди на 2 очка. У нас есть еще шанс спасти матч. Хряпа будет вводить из-за боковой. Последний шанс.
4: Мяч в игре. Аргентинцы пытаются уходить. Свечом, Боля, Боля, давай, Боля. Давай, вы хорошие, ну давай. Напрягись. Отдуши, отдуши, Боля.
3: Сай, Боля.
2: Пальма де Мальорка. Финальный матч чемпионата мира по шахматам по версии FIFA. Гроссмейстеры Милан Герзакович и Наум Цильман.
5: Вот игра перешла в эндшпиль. Ерзакович ходит пешкой c6 d7. Очень опасный ход.
6: Да-да-да-да-да, но Наум быстро отвечает. Конь b6, f6. Давай-давай-давай, Наумушка, дожимай. Милый, еще один верный ход, ладьей. Ты дожмешься, Ерзакович.
5: Есть ход, ладьей. Ай да, Наум.
7: Ай
5: да, Цильман, сын. Все, вы победили.
7: Наш Наум, ты пионерила.
2: Зальцкамергут, 2005 год. Чемпионат Европы по биатлону среди женщин. Среди участниц россиянка Мария Шустова.

Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: driving.
1: The art of driving.
0: It's called the art of driving.

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Ньюс обратно, выпуск эфире в. Раз первый в неуже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Ириинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого составе в Прокофьево и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в
1: Реверс Ньюс.

Имай пиням янгяринки, пиням харкасунки, пахарин мири пучка не видай, паралявам винту явам паришча куспай.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Швеция, Гетеборг. Духовой оркестр шведского портофлота провожает китобойное судно «Паддан» на промысел «Нарвала» в районе банки Стурхольма.

Морские медленные воды и то, что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разумно,

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: やけっぷち行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипльдук.
1: В эфире на минуточку новости. Впервые в истории резиденцию британских королей, чтоб я так жил, Виндзорский замок, будут на минуточку охранять солдаты-женщины, чтобы они были здоровы. В течение месяца отряд на минуточку королевской конной артиллерии, чтобы он был здоров, в состав которого входят на минуточку женщины, будет охранять покои королевы, чтоб я там жил. Состав отряда, чтобы он был здоров, насчитывает на минуточку 20 человек, из которых 5 на минуточку женщины, чтобы они были здоровы. Во время смены на минуточку караула они были одеты в старинную форму, состоящую из золотистых мундиров, чтоб я так жил, и украшенных на минуточку перьями киверов. В руках они несли церемониальные мечи, чтоб все были здоровы. Караул в королевской резиденции, чтоб я так жил, несется на минуточку круглосуточно, подвое, чтоб они были здоровы, или чтоб я так жил. Смена караула, чтобы он был здоров, происходит на минуточку каждые 2 часа. Конная артиллерия, чтобы она была здорова, стала на минуточку первым подразделением, в котором женщина на минуточку майор Эрика Бридж, чтобы она была здорова, стала на минуточку командиром. Именно в этом подразделении служит на минуточку самое большое количество женщин, 40%, чтобы они были здоровы. Этот полк, чтобы он был здоров, был на минуточку сформирован 60 лет назад и теперь насчитывает 168 офицеров, чтобы я так жил, и 120 лошадей, чтобы они были здоровы. Это были на минуточку новости на радио Чипльдук, чтобы вы все были здоровенькими.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипльдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхингыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса.

У синей прыгающей прыгуны вы заслоняете желтое солнце, но стрела Туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов, а Туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио Чапальдук звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: Картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

Чіпльдук. Шо горіть?

0: Любителям аудио-антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпусков новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыке об радио «Чипльдук».

В эфире радио «Чип и Льдук». И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Come on, y'all. Y'all crazy, man.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: Да.
4: Вот, сейчас слышим, да, очень отдаленно. Ваше сельцо. А есть город-сельцо, а есть село-городок. Понимаете, вот бывает рокировочка жанровая.
3: Ну, я считаю, что это неплохо, а даже хорошо, вот я считаю.
4: Но вы сейчас в сельце все-таки, да, или в городке?
3: Я могу вам так сказать. Я среди селян, но и городские здесь попадаются нередко.
4: А городские с сельскими там ходят стенка на стенку с кольем, древьем, нет?
3: А, знаете, бывает. Я не могу сказать то, что все проходит гладко. Бывают все-таки стычки и стачки. Вот. В нашем маленьком сельце.
4: То есть все-таки что-то такое иногда, глядишь, и не поделили там.
3: Ну, я думаю, что нашей бескрайней родине всегда есть что делить, вот так.
4: Там пришли городские, претендуют на урожай репы. И по ней же и получают. Да.
3: Да, бывает.
4: Ну, хорошо. А это вам звонит радио Чапальдук.
5: Звоним
4: мы вам.
3: Я очень рад погэкать с вами по-селянски. Вот так.
4: Ага.
3: Сельцовски.
4: А это какая губерния? Это вообще-то где-то далеко?
3: Это Брянская губерния, Орловского уезда, да.
5: Ну, расскажите о ваших односельчанах.
3: А, вы знаете, а что? Я даже не знаю, что о них сказать.
4: Ну, хорошие ребята, или как они, ленивые, или трудолюбивые?
3: Они добродушные.
4: Добродушные.
3: Они отзывчивые, они гостеприимные. Они бывают горделивые, но чаще всего это благодушные, спокойные ребята и девчата.
4: Как нам вот не хватает в больших городах вот это, среди этой спешки, суеты? Хотя вот карантины всякие, они притушили это немножко, но все равно нервозность хочет вернуться. А в сельце, я так думаю, вот хороший такой ритм жизни.
3: Спокойный, да. Спокойный, неторопливый, да. Вялотекущий иногда, я бы даже сказал.
4: Но это все это компенсируется сердечной добротой все-таки, правда?
3: Обязательно.
4: Но не умственной недалекостью, правильно? Вот это вот сочетание не всегда.
3: Вы знаете, риск велик наткнуться на данную вот недалекость. Поэтому я считаю, при всей душевной расположенности к односельцовцам надо все-таки держать ухо востро. И, конечно, быть начеку.
5: Хорошее выражение – держать ухо востро и быть начеку.
4: Мы, кстати, сохраняем вот языковую культуру и вот выражение типа «держать ухо востро». Сейчас мало кто из молодежи употребляет это древнее.
5: А быть начеку, вот мне кажется, что это
4: быть
5: более...
4: Быть начеку – это позднее уже наслоение.
5: Да, но это более актуально – быть начеку.
3: Ну, возможно. Где-то, если даже покопаться в аналах русского языка, ну, если, конечно, найдутся такие смельчаки, я думаю, можно и докопаться до уха востро изначально. И тут уже, вы знаете, уже как-то становится уже...
5: А начеку, интересно, что же тут у нас зарыто?
3: А на чеку, это, я считаю, пришло к нам после Великой Отечественной войны.
4: Вот это выдергивание чеки.
3: Будь на чеке было, наверное.
4: Давайте вы будете у нас вообще хранитель фольклора, и мы по такого рода вопросам будем с вами, допустим, консультироваться.
3: Удовольствием.
4: Вот. И следом будет какое-нибудь выражение, вот какие-то, знаешь, такие древние, какие-то уходящие из нашего обихода выражения.
5: Ну, я знаю, совести у вас нет.
4: Вот. Совесть.
5: Слово хорошее. Очень уходящее абсолютно.
4: Да.
3: Я вас умоляю. Если я вас умоляю. Если отсутствие, приезжайте к нам в сельцо. У нас, я могу вам сказать, что совесть валяется в сельце на каждом огне.
4: Так что же, ее никто не подбирает?
3: Но не на дороге.
4: Ну, и такие слушатели, как вы, на дороге не валяются, понимаете? Мы
3: ребята, вы, дорогие мои, глоток, кстати, в сельце и во всех сельцах.
5: Но вы не наглотайтесь, да, уже
4: мы
5: особенно...
4: глоток,
5: да,
4: хорошего, дорогого одеколона.
5: Да, но что вы наглотаетесь нас и будете валяться в сельце где-нибудь на дороге.
4: Ну, что... А как у вас там сейчас чего?
5: Вот как у вас сейчас там чего?
3: Вот с нашим чего, я могу вам так сказать, с нашим чего
5: ничего
3: случаются всякие всякости. Но при этом оно никогда не превращается в ничто, и тем радует наше... Вот, собственно говоря, что я могу сказать о нашем ничто. Ничего.
4: А вот такое было тоже древнее русское выражение «ништяк». Вот.
3: Ништяк.
4: Уже ушло оно из обихода или еще на Брянщине употребляют это?
3: Знаете, я полагаю то, что оно ушло, конечно.
4: Ушло.
3: Но возвращается к нам через нашу молодежь, через наше детство. И те забытые надписи на, сказать, противопотыльных сторонах гаражей и сараев нашей молодежью приобретают новую, так сказать, жизнь, новую жизнь. Вот.
4: Но и на тыльную сторону ладони они как-то татушки не наносят такие надписи. Уже другие сейчас термины в ходу.
3: Ну, но с другой стороны и, сказать, за ВДВ тоже встречается уже не так часто, как раньше.
4: Да. А у вас тату какие-то есть на организме или нет?
3: Нет, у меня нету, я вам сознаюсь, кроме одной маленькой татушки, которая является тестом той машинки тату, которую я собрал когда-то тоже в детстве, наверное, еще.
4: А, то есть протестировали на себе, да, вот немножко?
3: Да, да, да.
4: И там так и написано «тест» просто, да? «Тест». Но у нас вот Кирилл тут богатым очень является носителем. Глаза разбегаются просто.
5: Расписной. Ну,
4: да.
3: Я скажу так. Бог ему судья.
4: Он точно вот судья, и не только ему, я бы сказал так. Об этом гласит, кстати, одна из его татуировок.
3: Очень, очень замечательно.
5: Ну что же, мы рады, что сельчане слушают Чапальдук и собираются местные...
4: И слушают до упаду. Да. Кстати, тоже уходящее выражение. Да. Слушать до упаду радио Чапальдук в городе Сельцо Брянской губернии, я бы все-таки сказал тоже, чтобы это слово не уходило из обихода.
3: Хорошо. Слушают с наслаждением и очень... надеются делать это и в будущем. Так что держитесь.
5: Давайте.
4: Хорошего вам урожая, это грибов, рыбалки хорошей, той же репы, турнепса, редиса, гречи, чечевицы, картошки, моркови.
3: Спасибо. Облобызаю в ответ. Ребята, вам тоже удачной и хорошей рыбалки на бескрайних просторах музыкальных.
4: Сетями интернета. Да,
5: облобызаю, да. Между прочим, тоже слово интересное.
4: Облобызаю. Вот видите, то есть все. И это был наш по имени кто?
3: Алексей.
4: Алексей из Брянщины, из города Сельцо. Хранитель языковых традиций и фольклора на радио Чапальдук.
5: Пока.
3: Пока.
4: Пока. Ну, а в нашем эфире зазвучит фольклорная европейская
5: урбанистическая
4: композиция.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Дима?
2: Да.
3: Здравствуйте, Дима. Вот прошло уже несколько лет, но, может быть, у вас не исчезло желание пообщаться с радио «Чипльдук»?
2: Нет, не исчезло, не конечно же.
3: Может быть,
2: я
3: оно
2: даже
3: усилилось?
2: Как-то рад, что вы до сих пор существуете.
3: Усилилось желание или оно вот таким же осталось?
2: Слушайте, годы ожидания, оно только...
3: Вот, как хороший коньяк, да. Вы такой выдержанный, отличный. Где мы вас застали? Что вы сейчас в данную секунду делаете?
2: Слушайте, я сейчас стою на улице напротив магазина «Точка любви».
3: «Точка любви»?
2: Да.
3: Ой, что же вы там собираетесь делать?
2: Нет, я на самом деле просто прохожу мимо, у меня бочка стоит Джек Дэниелс, и, ну, не знаю, улица просто, улица Покровка в Москве.
3: Есть такая, здорово, да. Так, ну, еще что-нибудь про себя такого?
2: Есть железная, есть, вот знаете, есть та самая водосточная труба, есть прекрасная.
3: Очень здорово, отлично.
4: А вы можете по ней отстучать свои любимые ритмы?
2: На водосточной трубе?
3: Да, да,
2: конечно.
3: Да.
2: Если с шумом города, мне кажется, будет прекрасно.
3: Прекрасно.
2: Давайте послушаем.
4: Какие у вас ритмы любимые? Что за ритм будет?
2: О, ну, давайте, не знаю, давайте массово популярный, типа Queen что-нибудь.
4: Давайте.
3: Вывел рок. У нас Queen уже был, это будет такое уже дополнение коллекции.
2: Да. Ну, например, да. Не мешает шум машины?
4: Нет, хорошо.
3: Дополняет.
4: Хорошо.
2: Сидите на меня, странно смотрят.
4: Странно смотрят люди, странно на меня. На Покровке наш слушатель отбивает по водосточной трубе.
3: На водосточной трубе, Дима, он ждал нашего звонка.
4: 2013 года.
3: Да, несколько лет.
4: Поддерживаем. Смотрит прохожие на него.
2: Отлично.
3: Ура! Вот это наш человек.
4: Сейчас его вот санитары показали.
3: Этого стоило ждать, Дима, не зря.
4: Да. Пока, Дима,
3: все,
4: отлично.
3: Дима, удачи, оставайтесь
4: держать.
3: С нами, еще позвоним, проверим.
4: По Покровке.
2: Спасибо
4: прямо
2: большое.
4: Идем, прямо двигаемся.
3: Отлично, продолжаем движение.
2: Ага.
3: Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». На очередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР обсуждены задачи Советов народных депутатов Республики по осуществлению постановления апрельского 1984 года Пленума ЦК КПСС о дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов, указаний и рекомендаций, изложенных в выступлениях товарища Константина Устиновича Черненко. Сейчас где-то здесь рядом звонит мобильник, поэтому извиняемся за помехи в эфире радио Чапельдук. В докладе председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова и речах депутатов главное внимание было уделено конструктивным мерам по ускоренному переводу экономики, в первую очередь хлопководческого комплекса, а также социальной сферы, на более интенсивный путь развития, активному преодолению тормозивших в Узбекистане этот процесс нарушений ленинских норм подбора и расстановки кадров, государственной дисциплины. Предметно и остро говорилось, как быстрее реализовать намеченные меры по ликвидации таких негативных явлений в общественной жизни республики, как разрыв между словом и делом, приписки, взяточничество, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин. Этот выпуск новостей был скачан с сайта «Несвежак Ньюс» из медленного интернета, работающего на оригинальных супергетеродиновых фазоинверторах на одном триоде Бердского радиолампового завода. Ну а сейчас радио Чапельдук продолжает зажигать немножко музыки в современных ритмах.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

had those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

радио «Чип и Льдо».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

others, but you better watch your stem goals.

Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.

0: И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шоппинг-центров Гонконга.
1: Arrêtez-toi, mon amour. Je t'invente pas ce soir. Une orchestre sous les manches. La chanson sonnera. Baise-moi, mon amour. Nous sommes seuls.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.